Шукидин, знов повернусь туди, де живе Шукидин. Ой, мамо, Шукидин, Шукидин. Ой, мамо, Шукидин, Шукидин. Ой, мамо, Шукидин, Шукидин. Знов повернусь туди, де живе